Тирпебис почтая Зизвалу я дадашни Мингородес надо Гавкуре десасем тваре Варсклавеби свит